Ричард удивления, мам уже под капу. Диабетес, анартритис, со нам пошли делать клапу. А с миром был смо сили, прешести, а швох кораки. Мы смо стара форишерия, стой не делаю веч таких. Ма эйну вимо веч, наш цайт жюльенских битки мимо, а нобе не море змагат, только кратку мы згубимо. Мы ромпи кольони,